бибе саргашки як, шо зграба туга. Аре ашко е кайца, аре ашко гица, сигор га берру дунах, нойш хуштися герриа.